ימה. Под звёном гуляли мотал, штянка как гребень с воли, бывало дал, и виска спросили до дня, куркашкам по байкам. Тик не ко мне, не сакай,